0: Isadora y su música 97.7.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.